0: Реклама.
1: Каланчыкты писемленген концерт программасы белән Марат Ярулин Хабат Яршалыда. 15 май КамАЗ мәдәният сарае кичке 7. Билетлар maratyarulin.ru сайтында. Шәхси эшмәкәр Ярулин Ренат Максут улы. ОГРН 317-527-520-372.
0: Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
2: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Рустикс Детейлинг. 88552-783-001.
3: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты – мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды
4: 85-52.
5: Ирина Зайнетдинова. Иң бөек

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Рустикс Детейлинг. 88552-783-001.
0: Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шолы коды 85-52.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Эфирда радио Күңел, радио настроение. Масса күләм мәгълүмәт чарасы 2025 елның 30 июнендә ЭЛ номер ФС 77-89-718 номеры белән элемтә мәгълүмәт технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан теркәлгән. Күңел радиосы тапшырулары 12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен.
4: Альберт Вәлиуллин, ялгыз хатын.

0: 9 май яр шаллы.
1: Яшикәве алды плюс.
2: Пластик хирургия үзеңә карата ышаныч булдыру юлының берсе. Мидгард клиникасында барлык төр пластик операцияләр дә ясала. Операцияләрне хирургия өлкәсендә күп еллар эшләүче тәҗрибәле табиблар башкара. Белешмә өчен телефон 8-552-91-03-03. Тискәре ягындысы булуы мөмкин. Белгеч белән киңәшләшү сорала.
3: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001.
4: Кунель радиоса рекламы в лиге номера или дурт 07 Тухсан.
1: Шоу коды 85 лиги.
5: Ну вот, а он мне говорит, очень интересная тема, замечательные находки, необычная теория, а не замахнуться ли вам на диссертацию, студент?
6: Ну-ну, и чего ты ответил?
5: А я ему говорю, стоп, не будем забегать вперед.
7: Подходя к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
5: Так, на чем мы остановились?
7: Безопасный переход для всех. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Реклама. Яңа Еврокерамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Кунеля радиосы рекламу в лиге номера или дурт 0-4 Тухсан. Щелокода
2: 50-мешней лиги.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Марат Яруллин, Тоңнар ота.

0: Реклама. Яңа Евро керамика гипермаркеты ачылды. Кибетнең ике катында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлык товарлар да бар. Хәзер без Машиностроительная 84 В1 адресы буенча. Рәхим итегез.
1: Докажи, что ты не просто успешный агроном, не просто отличный сварщик или талантливый повар. Ты мастер на миллион. Прими участие во всероссийском конкурсе профессионалов «Лучший по профессии» и выиграй миллион рублей за свое мастерство. Оставь заявку и изучи подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Күңел радиосын хәзер радиолы шашағына түгел, ә Летай, яғни Таттелеком кабель яки цифрлы телевидение саушыда тыңларға була. 1618-ші каналны қабызу жете, һәм син инде көтәрінгі кәйір болқынында. Күңел, син сайлаған радио. 12 ештен үлкен рекләр үшін. Күңел радиосы реклам бөлігі номері 54-07-90. Шолы коды 85-52.
2: Рүстем Асадуллин, Норад Жиләге.

0: Реклама. Фирдус Чамаев концерты. 21 май. Йоршол. Руки вверх бар. Татарстанның иң дәртле жүршісі сені күті. Уки іште бар тек хитларына болашақ. Билетлар napchil.rvbar.ru сайтында. Урынлар шикле. Украин 12.31 60.00 58 0.73. ООО «Эрвэчилны». Йоршолы. Сенвика проспекта 42. 801 бина. 18+. Яңа Еврокерамика гипермаркеті ашылды. Кибетнің екі қатында да плитка һәм сантехника сатуда. Складта барлық товарлар да бар. Хәзер біз машиностроительная 84В1 адресі бойынша. Рәхим итегіз. Күңел радиосы реклама бөлігі номері 54-07-90. Шолы коды 85-52.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
0: Ноил Гарипов, Синота, Жерлар Язам.

Эл радиосы, Мүслим 93.4 FM. Күңел радиосы. Син сайлаган радио. Your show 92.6 FM.

0: Йор шаулы. Яшитәве алды блюз. Дуслар, 6-нчы май көнне кичке сәгать 7-дә ДК КамАЗда шаулы сиреннәре концертында көтеп калабыз. Юмор, шоу, стендап, җырлар. Килегез, көлдерәбез.
1: 5 секундың калды.
0: Мин яратам сине Татарстан.
1: Булды.
2: Купил авто и не знаешь, как уберечь от сколов? Приезжай к нам на защиту кузова в Rustix Detailing. 88552-783-001.
3: Күңел радиосын хәзер радиолы шашағына түгел, ә Летай, яғни Таттелеком кабель яки цифрлы телевидение саушыда тыңларға була. 1618-нче каналны қабызу жете, һәм син инде күтәренке кәйе болқынында. Күңел, син сайлаған радио. 12 яштан өлкәнерекләр үшін. Күңел радиосы реклама бүлеге номеры 54-07-90. Шоу коды 85-52.
4: В эфире радио «Кумель», радио «Настроение». Средство массовой информации зарегистрировано 30 июня 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций под номером ЭЛФС-77-89-718. Передача радио «Кумель» для слушателей старше 12 лет.
5: Марат Яруллин, Тоннар Ота.

0: Кумель радиосы. Йорчаллы. 92.6 FM. Кумель радиосы. Ялуторовск. 107.8 FM. Музыкаль яңалык.
1: Вадим Захаров. Махабеттем.